0: Это Алиса Бурова из «Анадыря» и Стефания Порядина из «Певека». Еще одну высшую оценку принесла «Физика» – 100 баллов у Софьи Денисенко из «Анадырской школы». В ведомстве отметили, что число сильных результатов заметно выросло. От 90 до 99 баллов получили 24 человека, а год назад таких выпускников было 11. Самый заметный рост дали русский язык, профильная математика и физика. Результаты по биологии, географии, английскому и информатике будут опубликованы на следующей неделе. Чукотка отмечает День молодежи. В Анадыре сегодня с 4 до 8 часов на главной площади устроят концерт, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки. Гостей ждут ярмарка «Маркет молодых», экообменник, викторины по истории края и занятия, посвященные культуре народов Севера. Одним из главных событий станет выступление эвенской певицы Гявук, уроженки Чукотки. Вместе с ней на сцену выйдет молодежный ансамбль национального танца «Эрку». В Игвикиноте праздник начнется с мини-футбола, в Певеке проведут спортивно-игровую программу, в проведении устроят квиз и квест к 80-летию поселка. В Билибино молодежь приглашают на уличный квест, который начнется в час дня завтра. Мероприятие смогут посетить все желающие старше 6 лет. И на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио «Пурга».

Друзья, всем бодрый субботний привет, 12:09 на часах, и эту субботу начинаем вместе. С вами Ксения Волкова, и выходной этот мы продолжим тоже вместе. Люся Чеботина открыла этот час романтической историей Москва-Дубай, и ее рейс благополучно приземлился. И, кстати, курс мы держим на самые яркие, громкие и масштабные выходные этого лета. Все потому, что в эту субботу, 27 июня, мы официально отмечаем День молодежи. С праздником всех, кто молод телом, и особенно тех, кто молод душой. Желаю вам никогда не терять этот бешеный внутренний драйв и уверенно идти к своим самым безумным целям и брать от этой жизни максимум. Ну а радио «Пруга» обеспечит вас лучшим саундтреком для идеальных выходных. Раскачаем этот день вместе. Поехали!

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: От банковских работников всегда требуется спокойствие. А в стародавние времена требования были еще жестче. Энфилд, Англия, 1967 год. 2 часа ночи. Отделение местного банка.
5: Сэр, пожалуйста, быстрее. Выдайте мне 1 фунт и 6 пенсов.
6: Ой, извольте.
7: Прошло 5 минут.
5: Сэр, вы еще не ложились? Дайте мне еще 2 пенса с моего счета.
6: Ой, ну может это? Может сразу дать вам побольше, уважаемый, а?
5: Нет, мне лишнего не надо.
7: Прошло 5 минут.
5: О, сэр, заберите 1 пенс, он лишний, и лучше не ложитесь, возможно, я зайду еще. Дело в том, что моя супруга никак не может определиться, сколько денег ей завтра нужно будет взять с собой в магазин.
4: И лишь 27 июня 1967 года банковские работники вздохнули с облегчением. Именно тогда в Англии был установлен первый в мире банкомат, работавший круглые сутки.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Идеальная песня для сегодняшнего праздника. Когда ты молод, вся жизнь еще впереди и уверенно делаешь шаг в будущее, готовый покорить любые высоты. Да, в наше время молодежь бунтовала, уходя гулять во дворы до утра. Признаюсь, тоже грешна. А вот у современного поколения совсем другие жилые массивы, виртуальные. Московские социологи провели опрос и выяснили, на что готовы пойти столичные родители, чтобы вытащить своих детей из экранов смартфонов. И оказалось, что мамы и папы готовы буквально платить своим чадам. Родители предлагают детям реальные деньги, дорогие игрушки и даже поездки в парки развлечений. Вот такие гаджет-бартеры в 21 веке. Договариваться с близкими – это вообще целое искусство, мне кажется. И если с детьми материальные бонусы иногда прокатывают, то во взрослой жизни условия совсем другие. Нам, чтобы распутать сложные отношения и попытаться спасти любовь, нужны не деньги, а честные слова и готовность признать свои ошибки. Слушаем красивый и очень драматичный трек «Диалог». Артик и Асти и Ник Рин в нашем эфире.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Турга.
1: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю.

Егор Крид напомнил нам о кошмаре будней, но сегодня, слава богу, суббота, и все будильники отправляются в беззвучный режим до понедельника. Самое время расслабиться и насладиться ленивым прекрасным отдыхом. Никуда не бежим, а просто парим от счастья над землей, ведь впереди все выходные. Переходим в режим релакса и субботнего вайба вместе с группой «Сливки», которая уносит нас на свои воздушные облака.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелин вселенной. Для зрителей старше 16 лет.

Вот так мощно, громко и невероятно стильно под звуки трека Runaway от Lady Gaga и Deutsche завершается этот час на радио Пруга. Девчонки сегодня буквально раздали стиля в наших приемниках. Напомню, что это была горячая, эксклюзивная новинка, главный сингл к долгожданному фильму «Дьявол носит Прада», вторая часть. Наш эфирный марафон продолжается, мы уверенным шагом переходим в следующий час. Превращайте этот день в свой личный подиум и делайте звук громче. Через несколько минут я вернусь в студию с новой порцией отличной музыки и новостей. Погнали дальше!

0: встретимся как бы в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На Чукотке 13 часов.

Друзья, стартуем в новый час на нашей волне. С вами Ксения Волкова. И сегодня 27 июня, суббота, на часах уже 13.03. Песня «Наперекор холодам» от Анастасии Кашурниковой отлично зарядила нас правильным настроем. Будни подкинули немало штормов, но сегодня суббота, и мы включаем режим полной перезагрузки. Все проблемы и рабочие чаты заблокированы до утра понедельника. Пусть подождут. Отпускаем ситуацию, ловим релакс и смотрим, какие сюрпризы приготовили нам синоптики. Сейчас узнаем, порадует ли нас субботняя погода. За окном сейчас, кстати, плюс 11, слабый дождь мне показывает, ожидается. Ну что ж, не будем расстраиваться по этому поводу. В любом случае, день сегодня праздничный, и нам не помешает это веселиться, потому что мы люди северные, нам не привыкать. Ну что ж, продолжаем музыкальный марафон выходного дня. На очереди Дима Билан, Сэм Фельд и Сикетч будет. Продолжаем наслаждаться отличной музыкой.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Друзья, это была минутка терапии выходного дня от елки. Хотя я бы сделала трек, этот трек ежедневным, вот так вот, лекарством. Ведь когда мы относимся проще ко всему, мир сразу приобретает краски. А самые ценные моменты в жизни, будь то улыбка близкого, хорошая музыка или глоток воздуха, не требуют от нас сложных схем. Счастье становится доступным, как только человек сбрасывает с себя груз надуманных проблем. И это была минутка философии от Ксении Волковой. А наш эфир продолжается. Элли Фарбин призывает нас сбросить серьезную мину и отдаться моменту. И это прям идеально для сегодняшнего дня. Ведь самые плохие идеи, кстати, создают самые лучшие воспоминания.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами, тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий, 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
0: Время погрузиться в новое.
1: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
0: Следующий пункт.
1: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
0: Напоследок.
1: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Легендарный Брайан Адамс только что громко заявил в нашем эфире: «Я здесь!» И ведь не поспоришь, настоящие рокеры никогда не покидают чат. И, кстати, о вечных легендах. Новость, друзья. Внуки князя тьмы того самого Оззи Осборна на днях заявили, что собираются виртуально оживить своего великого дедушку с помощью современных технологий и искусственного интеллекта. Так что Оззи тоже скоро всем нам скажет «Я здесь!» и отправится в виртуальный тур по прогнозам уже, кстати, в конце этого лета. И пока технологии переворачивают музыкальную индустрию, мы переходим к треку, который прямо сейчас перевернет ваш субботний танцпол вверх тормашками. Встречайте мощный электронный тандем диджея Феликс Йен и легендарная группа Каскада в нашем эфире.

Друзья, мощный, солнечный и 100% жизнеутверждающий трек от группы «Градусы». Нам всем дали четкую субботнюю установку прямо сейчас. Будем жить, будем плыть. И мы обязательно продолжим это делать вместе, но уже в следующем музыкальном часе. 13.52, время на Чукотке. И я перехожу в час следующий. Ксения Волкова меня зовут. И оставляю вас в компании Настасьи. Полетаем на самолетах.

стартуем в новый музыкальный час на радио «Пурга», 14.02 на студийных. Только что Катюша напомнила нам старую мудрость о том, что вода камень точит, и это отличная метафора для людей с невероятным феноменальным терпением. А у кого вообще самое железное терпение? Конечно же, у рыбаков. Очень символично, ведь именно сегодня, 27 июня, на календаре Всемирный день рыболовства. Праздник всех, у кого железное терпение, идеальная подсечка и самые невероятные истории про вот такую рыбу. Поздравляю всех любителей и профессионалов этого дела. Желаю вам отличного клёва в жизни и идеального субботнего отдыха. Ну а мы закидываем наши музыкальные удочки в новый час. Погнали! Погнали!

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига. Три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: Сергей Лазарев только что буквально разбил нам душу своим мощным хитом в самое сердце. Да, получить неожиданный удар на поражение – это всегда больно. Причем прилететь может не только от любимого человека, но и от шеф-поваров, как ни странно. Настоящее гастрономическое преступление прямо сейчас горячо обсуждают в сети. Один из ресторанов решил провести безумный эксперимент и выпустил пиццу с начинкой из конфет Рафаэлло. Только представьте себе, кокосовая стружка, белый крем и миндаль на сырном тесте. Итальянцы, кажется, уже массово пишут заявление в кулинарную полицию за такое святотатство. От таких новостей хочется немедленно абстрагироваться и сбежать на хорошую вечеринку и раствориться в толпе счастливых людей, чтобы прийти в себя. Как такое вообще может случиться? Включаем трек, который идеально подойдет для этого состояния. Филатов и Кэрос прямо сейчас на радио Пурга, так что делайте погромче.
1: Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим тыквенный суп со сливками. Это нежное ароматное первое блюдо, которое идеально подходит для обеда. Что нам понадобится? 500 граммов тыквы, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 болгарский перец, растительное масло 2 столовых ложки, 200 мл сливок жирностью 15-20%, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха и смесь злаков для подачи или просто тыквенные семечки. Приступим к приготовлению. Очистим и нарежем тыкву, морковь, болгарский перец и лук кубиками среднего размера. Пропускаем чеснок через пресс или измельчаем ножом. Смешиваем его с солью, перцем и растительным маслом. В нарезанные овощи добавим половину получившегося ароматного масла и оставим на 5 минут. Теперь выкладываем овощи на противень, поливаем оставшимся маслом со специями и чесноком. Выпекаем при температуре 160 градусов, пока тыква не станет мягкой. Теперь измельчаем овощи в пюре с помощью погружного блендера. Добавим теплые сливки, перемешаем и проварим 2 минуты на слабом огне. Если пюре получилось слишком густым, добавьте немного овощного бульона или воды и доведите до кипения. Украшаем суп смесью злаков или тыквенными семечками. Также разнообразить вкус можно обжаренным беконом. Подавайте блюдо обязательно горячим. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Илья Лагутенко нам только что спел, что ему уже не важно, и это, друзья, звоночек тревожный. Когда нам становится по барабану на все, значит, пора что-то менять, начинать мыслить нестандартно, креативно, так сказать. И, кстати, о нестандартных решениях и крутых поворотах в жизни. В Японии сейчас обсуждают университет МИЭ, где официально можно получить настоящий диплом ниндзя, представляете? Студенты там реально годами изучают боевые искусства, историю скрытности, основы выживания и шпионажа. И первым такой диплом получил уже 45-летний мужчина, который признался, что это была его детская мечта. В общем, если вы устали от офисной рутины, мечтаете исполнить свои детские самые заветные желания, никогда не поздно пойти учиться на ниндзя, почему бы и нет. И следующий исполнитель, кстати, тоже считает, что в нашем хаотичном мире выживают только те, кто готов мыслить нестандартно и совершать спонтанные, чуточку безумные поступки. Британский исполнитель Сил и его легендарный хит «Crazy».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня направление для тех, кто любит спокойные и не слишком шумные путешествия с историей, прогулками, музеями и настоящим провинциальным шармом.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Наш маршрут лежит в Великие Луки, небольшой зеленый город на юге Псковской области на берегу реки Ловоть.
0: Погружаемся в историю.
1: Впервые Луки упоминаются в летописи в 1166 году. Город стоял на важных торговых путях и на протяжении многих веков защищал северо-западные рубежи Руси. Его называли и опорой Новгорода, и предсердием Москвы. Великие Луки переживали осады, пожары и войны, а в годы Великой Отечественной были почти полностью разрушены. Поэтому здесь сохранилось немного памятников древней архитектуры. Но память о прошлом чувствуется на каждом шагу.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Начать прогулку стоит с Великолукской крепости. От прежних укреплений остались только земляные валы. Но именно они помогают представить масштаб старой оборонительной линии. Поднимитесь на бастионы. Сверху открывается красивый вид на Ловоть, зеленые берега и городские улицы. На одном из валов установлен танк Т-34, а неподалеку возвышается обелиск Славы, монумент, который особенно эффектно смотрится с противоположного берега реки.
0: Экспедиция продолжается.
1: Дальше можно прогуляться вдоль Ловоти и выйти на площадь Ленина. Это центр Великих Лук. Послевоенная архитектура, фонтан, здание администрации и небольшая часовня Александра Невского среди деревьев.
0: Новый этап.
1: Чтобы лучше узнать город, загляните в краеведческий музей. Там собраны археологические находки, старинные монеты, оружие, предметы быта и рассказы о том, как луки стали великими.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Если вы путешествуете с детьми, добавьте в маршрут Луки-парк и соседний Дино-парк. Аттракционы, колесо обозрения, игровые зоны и движущиеся и рычащие фигуры динозавров точно понравятся юным путешественникам.
0: Еду куда хочу.
1: Любителям науки будет интересно в доме музея академика Ивана Виноградова. А если у вас есть время, отправляйтесь в деревню Полибино, в музей-усадьбу Софьи Ковалевской. Первая в мире женщина-профессора математики. Говорят, что в детстве стены ее комнаты были оклеены не обоями, а листами с математическими лекциями. Так формулы стали частью ее мира.
0: Готовимся к полету.
1: А самое яркое время для поездки в Великие Луки – июнь. В это время здесь проходит фестиваль воздухоплавания. Представьте, над зеленым городом поднимаются десятки аэростатов, и небо становится главным участником праздника.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до Великих Лук можно на поезде, автобусе или автомобиле. Чаще всего маршруты прокладывают через Москву или Санкт-Петербург. А если вы планируете большое путешествие по Псковской области, отправляйтесь в Пушкинские горы, Изборск или Печоры. Из вкусных сувениров обратите внимание на местные сыры, мед и псковскую ряпушку.
0: Напоследок.
1: Великие Луки – город без лишнего шума, с крепостными валами, тихой Ловотью, семейными парками и историями, которые лучше слушать не спеша. Добавьте его на свою карту путешествий, и пусть ваше следующее путешествие начнется с хорошей идеи.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: это одно.
1: Друзья, сегодня тот день, когда нужно отложить все дела и не тонуть в домашних каких-то бытовых проблемах и делах. Устроим себе день лени, а я вас обеспечу правильной музыкой в эту праздничную субботу. Ухожу на короткий перерыв, чтобы это сделать. Ксения Волкова с вами. Услышимся сразу после выпуска новостей в 15:00.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Правительственная делегация

0: Оценила ход ключевых проектов в Анадыре. Группа во главе с помощником премьер-министра Муслимом Хучиевым побывала в округе с рабочим визитом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Во время поездки гости посетили социальные объекты, в том числе новую школу в Анадыре и окружную больницу. О развитии в сфере здравоохранения на Чукотке сообщил начальник профильного департамента Павел Фадеев.
1: Мы сегодня посмотрели оборудование в операционных, оснащение рентген-кабинета. Все оборудование позволило улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранней стадии. Мы увеличили количество охвата по диспансеризации. Все это привело к снижению смертности от туберкулеза в 5 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Мы имеем сегодня минимальный уровень смертности от туберкулеза. Также практически в 2,8 раза снизился показатель младенческой смертности благодаря национальному проекту «Семья». На протяжении 2 последних лет мы получили 52 единицы оборудования и тоже поставлены в районы. Мы сохранили все родильные отделения и оснастили их. Порядка 20% родов в Чукотском автономном округе проходят в наших районах. Все эти мероприятия, именно улучшение качества медицинской помощи, наряду с мерами социальной поддержки, позволили улучшить демографическую ситуацию в округе. Мы сегодня занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и 6 место в Российской Федерации.
0: После этого на совещании рассмотрели, как выполняются важнейшие для региона проекты. Участники встречи обсудили, например, освоение Баймской рудной зоны и уборку затонувших судов. По итогам поездки предложения направят в правительство России. Президент Владимир Путин назначил бывшего главу Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. Уже опубликован соответствующий указ. Экс-губернатор сменит в Сухуми нынешнего посла Михаила Шургалина. Напомню, 13 мая президент принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области и назначил в Рио главы региона Александра Шуваева. 23 июня Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Гладкова в качестве нового посла. Число погибших при землетрясении в Венесуэле вновь выросло. По последним данным, жертвами катаклизма стали уже 920 человек. Пострадали почти 3500. Четверо россиян получили травмы легкой и средней тяжести, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Он отметил, что состоянию их здоровья ничего не угрожает. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга. Не менее полутора десятков стран направили в Венесуэлу спасателей и гуманитарные грузы. Поисковые работы идут без остановки, ведь по данным ООН, на территории южноамериканской страны без вести пропали свыше 50 тысяч человек. И в завершении выпуска в Минске на полях форума регионов Беларуси и России впервые вручили знак «Товар союзного государства». Первопроходцами стали 2 крупных белорусских предприятия – «БелАЗ» и «Минский автомобильный завод». Такая отметка обеспечивает приоритет на рынках России и Беларуси. А еще такой товар может получить специальную государственную поддержку и субсидии. И на этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио «Пурга».

Всем привет, друзья! Ксения Волкова с вами в этот замечательный день. Юлия Савичева о штормах в отношениях нам спела, но в нашей студии всегда солнечно. И давайте узнаем, какая же на самом деле погода за окном. А на данную минуту за окном у нас плюс 10, а ощущается как плюс 8. Синоптики нам прогнозируют слабый дождь, и будет он идти, судя по всему, аж до завтрашнего дня, но сейчас я вижу, что за окном дождика еще нет. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду, порывы 10-12 метров в секунду. Ну что же, продолжаем. По праздникам молодежь и рыбаков поздравили, и в календаре сегодня день аппарата, без которого мы с вами не представляем современную нашу жизнь. Банкомат празднует сегодня свой день, так сказать, рождения, можно сказать. Первый банкомат установили, представляете, 27 июня, аж 1967 года в Лондоне. И желаю вам сегодня, друзья, обязательно дойти до этого аппарата, и пусть на ваш запрос баланса он ответит исключительно приятными шестизначными цифрами. Ну а мы выдаем вам первую порцию отличной музыки в этом часе. Поехали!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если вы думаете, что деньги – это просто бумажки с цифрами, вас ждет сюрприз. Те самые купюры, что мы держим в руках, каждый день вовсе не бумажные. Более того, современные деньги имеют с обычной бумагой столько же общего, сколько парашют с простыней. Так из чего же их на самом деле делают? И почему некоторые деньги практически невозможно порвать, и как пластиковые банкноты переживают жару, холод и даже стирку? На первый взгляд может показаться, что бумажные деньги действительно сделаны из бумаги, но это совсем не так. В действительности большинство современных купюр изготавливают из особо волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, помимо этого к сгибам и даже случайной стирке в стиральной машине.

0: Это были гости из будущего, и трек «Он чужой», как вы уже поняли. И следующая новость прямиком, кстати, из будущего. Друзья, оказывается, ученые нам готовят большой сюрприз. Они нам обещают, что к 2030 году мы сможем выбирать внешность будущих детей, так сказать, по предзаказу. Цвет глаз, волос, уровень интеллекта, здоровья, ну и так далее. Там еще очень много параметров различных. И самое интересное, что спрос на эту услугу уже существует. В ближайшем будущем нас ждет, видимо, поколение идеальных людей, спроектированных по заказу родителей. Фантастика становится реальностью, друзья, но пока эти биолаборатории штампуют идеальных людей нового века, мы с вами самые обычные и настоящие, продолжаем наслаждаться этим классным днем. Давайте добавим солнца и правильного ритма в этот час. Встречайте, главный оптимист нашей эстрады Митя Фомин готов зажигать вместе с нами буквально до рассвета.
1: Останови машину, мне срочно нужен выход.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоционально, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Это была минутка ностальгии от группы Tequila Jazz. Уверена, что у каждого из вас есть такие же теплые воспоминания о лете. Но грустить по прошлому мы не будем. Лучше устроим настоящее лето прямо сейчас в нашем эфире. Для этого достаточно просто добавить в плейлист яркого, беззаботного австралийского солнца и чистой поп-музыки. Повелительница мировых танцполов Кайли Миноук прямо сейчас поднимет нам настроение и напомнит, что удача обязательно улыбнется каждому из нас.

150 километрах от села Кипервеем расположился Анюйский вулкан, который потух каких-то несколько тысяч лет назад. Застывшие лавовые потоки тянутся на 60 километров от жерла вулкана. Жители Кипервеема могут слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Нам с вами солнце ночью заменять не надо, оно и так не выключается ни на секунду, мне кажется. Я недавно, представляете, проснулась зачем-то в 4 утра с уверенностью, что уже 7. Хорошо, что часы были рядом. В общем, белые ночи – это, конечно, романтично, но есть и свои минусы. Можно случайно свой день начать слишком рано. А тем временем на часах студийных уже 15:54, и я ныряю в следующий час, а вас оставляю в компании Дианы Арбениной, которая просит дать ей сигнал. Так что делайте звук погромче, будет жарко.
1: Радио «Пурга».

Да, действительно, сегодня облака, но я думаю, что это все-таки нам не помешает провести этот день отлично. И сегодня, кстати, можно себе все-таки устроить сны не только наяву, потому что выходной, суббота. Но уверена, что вам сейчас не до сна, и многие уже из вас спешат на главную площадь Анадыря, где начинается уже праздник, посвященный Дню молодежи. И радио «Пурга» не останется в стороне. Если вы посетите это мероприятие, не можете, в нашем эфире вас ждут репортажи с места событий. Наша коллега, корреспондент отдела новостей Полина Каргина расскажет о том, что будет происходить на празднике. Не пропустите. А сейчас напомню, что на часах уже 16:04. В студии с вами Ксения Волкова. Оставайтесь вместе с нами. Будет интересно и очень музыкально.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Америка. Эмигрировавший из России изобретатель Игорь Сикорский готов приступить к реализации своей давнишней мечты – разработки нового самолета.
5: Игорь, мы страна великих возможностей. Вы есть хотеть изобретать самолет?
6: Да, я именно за этим сюда и приехал.
5: Ну что ж, вот вам лаборатории, вот вам аэродром для испытаний вашего самолета. Look at this.
6: Но здесь ведь взлетная полоса всего 5 метров. Самолет не взлетит.
5: Ну что я могу сделать? Америка страна равных возможностей. У нас еще 10 изобретателей, 10 лабораторий. Пришлось все пространство делить ровно на всех. Good luck.
7: К счастью, Игорь Сикорский не опустил руки, и уже 27 июня 1931 года изобретатель создал летательный аппарат, которому не требовалась взлетная полоса. Первый вертолет.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелины вселенной. Для зрителей старше 16 лет. Радио «Пурга».

командует сегодня исключительно молодежь. Сегодня их день по праву. А когда ты молод и влюблен, а денег на глянцевые букеты и люксовые рестораны еще не хватает, остается проверенный временем способ, как же завоевать девушку, а именно нарвать полевых цветов на ближайшем лугу. И Вован уже, кстати, собрал для нас охапку самых романтичных ромашек. И, между прочим, мне кажется, ромашки — это самый такой наш чукотский цветочек. Ловите мегапозитивный хит.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мистическое Катманду от группы «Крематорий» — то место, где человек обретает внутренний покой. И ученые, кстати, нам говорят, что полная тишина полезна для мозга. Вот только для этого нужно проводить в этой самой тишине хотя бы 2 часа в день. Ну вот где найти такое место, эти 2 часа, вот мне интересно. Наверное, это возможно только во сне или, может быть, в отпуске где-то, вот действительно, в настоящем Катманду, где никого нет, кроме там джунглей и там обезьян. А если честно, то иногда лучше убежать от своих мыслей туда, где много шума и света. Волшебный голос проекта «Энигма» в нашем эфире. Сандра и ее хит «The Heart of the Night».

вечно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: Друзья, к нам наконец-то присоединилась Полина Каргина с небольшим коротеньким репортажем с главной площади нашего города, где сейчас проходит праздник День молодежи. Я в окно вижу, что там уже достаточно много людей, все радуются, гуляют. Ну, Полин, расскажи, что там интересного?
1: Да, привет, дорогие слушатели, привет, Ксюша. День молодежи вообще прекрасный праздник, я вас с ним поздравляю. Я надарь его, как обычно, очень с большим размахом празднует. У нас тут и концерт, и викторины, и всякие активности на городской площади. Вообще вот все, что ты хочешь, тут есть. Вот, например, я начала с палатки. Тут каждая палатка, собственно, со своей активностью. Я начала с палатки волонтеров Победы. Ребята подготовили историческую викторину и, между прочим, 3 уровня сложности. Нужно отдышаться, я так к вам бежала.
0: Конечно, конечно, отдышись, потому что нам очень интересно узнать, что происходит.
1: 3 уровня сложности было у викторины. И темы Чукотка, тема Великой Отечественной войны. Очень интересные такие вопросы, в принципе, из разных сфер. Но, конечно, Чукотка — это самое важное. Например, из тех листов, что я посмотрела, участникам нужно было по фотографии вид оружия времен Второй мировой войны назвать. Или вопрос, на котором я сдалась, на который я не смогла ответить. Там был вопрос про комету, в честь кого она названа. Я смотрю, ну мужчина. Галилео Галилей выяснилось. Ну, извините, плохо я в лицо людей знаю. Но зато очень классный был вопрос, на который я ответила верно, самый сложный. Правда ли, что в некоторых странах называют детей именем Калаш? И если да, то в каких?
0: Серьезно, ну в каких?
1: Да, собственно, действительно детей называют именем Калаш, и это, казалось бы, внезапно происходит на африканском континенте и на Ближнем Востоке, в Афганистане.
0: Вау, вот это да. Да. Я, честно сказать, тоже не знала.
1: Ну, это было удивительно. На самом деле, я, ну, как бы ответила, что да, предположила, но думаю, ну, боже, что я сейчас сказала? А нет, мне сказали правильно. У них еще очень классные за победу в викторине, за участие призы. Там, например, ну, стандартные такие канцелярка, а еще поп-сокеты. На минуточку, браслеты. И для тех, кто на самые сложные вопросы ответит, там очаровательный беленький плюшевый мишка, такой прям его хочется пожамкать.
0: Вау, здорово.
1: Да. Дальше у нас площадка с чукотскими брендами. Бренд Workover представлен. Есть еще квизы для детей и взрослых. Это у нас получается от Банка России. Квизы «Кто ты в мире финансов?» Такие интересные истории. Волонтеры-медики тоже кое-что приготовили. Например, они про донорство крови рассказывают. И в той же палатке проходят профориентационные тесты. Они проходят онлайн. Ну и, в принципе, там рассказывают достаточно интересно про обучение на Чукотке. Я считаю, что это важно, тем более, учитывая, что сегодня в Анадыре выпускной, и для наших ребят это будет полезно.
0: Да,
1: учитесь
0: полезно.
1: На Чукотке, возвращайтесь на Чукотку. Что еще? Еще развлекательные площадки рисования, например, аквагрим можно сделать. Аквагрим блестящей краской, такой как будто, не знаю, как будто блестками посыпали. Честно говоря, если бы я в эфир не торопилась, я бы попросила мне какой-нибудь рисуночек, пусть хотя бы там, не знаю, звезда в лбу горит. Вот. Так что, Ксюш, может это? Может, сходим на площадь?
0: Отпустить тебя.
1: Пойдем, будем сидеть потом в эфире такие сияющие. Вот, еще рисование эбру. Техника.
0: А что это такое?
1: Рисование с помощью большого количества воды. там специальная краска по воде разводится. И
0: всё,
1: да,
0: я поняла,
1: обмакивают.
0: Да, поднимаешь потом какой-то, да, предмет, и там остается
1: рисунок. Да, и там деревянные фигурки очень симпатичные. Я вспомнила, что хотела, кстати, заняться этим видом рисования, но...
0: В общем, тебя надо отпустить, да?
1: Да, да, я хочу, честно говоря, пойти и пройти все станции, все викторины, все квизы этого мира. И несмотря на то, что погода, ну, не то чтобы сильно сегодня радует, очень теплая атмосфера на площади, очень так уютно, и людей ветер не отпугивает. Но, друзья, если вы еще дома и собираетесь только пойти на площадь, то возьмите лучше повязку на голову или шапку. Не повторяйте мою ошибку.
0: Но я думаю, что погода все-таки наших жителей не испугает. Мы к этому привычны. Да? Лето редко у нас бывает, прям лето-лето.
1: Ну да, но с другой стороны, погода как бы прекрасная по одной простой причине, что дождь прогнозировали, а его нет.
0: Да, его нет. И, кстати, его прогнозировали аж до завтрашнего дня. Я читала прогноз, но к радости он не сбылся. Ну что ж, Полина, мы тогда тебя отпускаем, иди рисуй в этой интересной технике, аквагрим, там что еще интересного. И я думаю, я надеюсь, что еще, конечно, репортажи будут, но если мы тебя потеряем, то мы уверены, что ты очень классно проводишь время.
1: Ну вы меня не теряйте, я 100% вернусь к 6 часам и расскажу вам, какие главные новости будут в России и в мире к этому часу.
0: Ну все, ждем тебя тогда. Ну все, друзья, это была Полина Карагина с коротким репортажем с главной площади нашего города. А наш эфир продолжается.

0: Друзья, группа «Город 312», права как никогда. И действительно, день невероятный сегодня. День молодежи, и да еще и выходной, и завтра тоже выходной. В общем, настроение отличное, сочетание тоже отличное, что может быть лучше. Так что продолжаем эту атмосферу держать. И в этом часе Ксения Волкова с вами в эту субботу, 27 июня, все еще на календаре, а на часах уже 17.03. Впереди вас ждут хиты, интересные программы, и одна из них особенно интересна, кстати, для тех, кто за рулем. Не пропустите через несколько минут очередной выпуск программы «Безопасная езда». А сейчас Нюша готова устроить нам мощный тектонический шторм в наших динамиках. Слушаем.
1: Радио «Бурга». На радость всей Чукотки.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Vitiao yo sinyo Asiarke teteu yengar kena atau mas otore orawes atore MTP tak tuar kene tak saivama. Radio Purga za bezopasnost dorozhnogo dvizhenia.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Лето на Чукотке хоть и короткое и малоснежное, но в солнечный день в машине может стать настолько жарко, что рука невольно тянется к заветной кнопке AC. Сегодня я предлагаю поговорить об автомобильных кондиционерах. Кстати, вы знали о том, что еще в 1930-х годах первые автомобильные кондиционеры занимали половину багажника и стоили как отдельный автомобиль? Сегодня эта технология стала компактной, доступной и привычной. Кондиционер есть почти в каждой новой машине. Как за почти 100 лет изменилась система охлаждения салона? Как она устроена и на каких физических принципах работает? Почему климат-контроль – это не просто продвинутый кондиционер? И как продлить жизнь системе, чтобы она служила годами? Разберем все по порядку, но для начала, что же означает кнопка AC в вашем авто? Символы на кнопке AC – это аббревиатура от Air Conditioner, в переводе с английского – кондиционер. Эта клавиша обычно находится на панели климатического блока автомобиля на центральной консоли по соседству с регуляторами интенсивности и направлений воздушного потока. При нажатии на кнопку AC в работу вступает автомобильный кондиционер. Включается компрессор для охлаждения и осушения воздуха в салоне. При активации устройства на самой кнопке загорается подсветка. Повторное нажатие приводит к отключению компрессора кондиционера. После этого воздух перестает принудительно охлаждаться. У машин с автоматическим климатом кондиционер включается и выключается без участия водителя. Достаточно задать на блоке управления желаемую температуру в салоне. Кнопка AC в таком случае тоже присутствует и активируется, в том числе при нажатии на клавишу «Auto».
3: Как работает кондиционер в машине?
1: Система кондиционирования, которая включается при активации кнопки AC, состоит из следующих основных частей. Первое – компрессор, сжатие. Газообразный фреон сжимается, при этом нагреваясь, затем направляется в конденсатор, радиатор кондиционера, который обычно находится перед радиатором двигателя. Второе – конденсатор, охлаждение. Горячий сжатый газ проходит через конденсатор, обдувается набегающим потоком воздуха при движении автомобиля и охлаждается, превращаясь в жидкость. Третье – испаритель, забор тепла. Жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль, резко расширяется и поступает в испаритель внутри салона. Там фреон испаряется, поглощая тепло из воздуха салона. Холодный воздух вентилятором выдувается в салон. Четвертое – повтор цикла. Фреон в газообразном состоянии возвращается в компрессор. Кратко описать принцип действия можно следующим образом. Компрессор сжимает фреон, конденсатор охлаждает его, испаритель охлаждает воздух в салоне.
3: Когда нужно включать кондиционер?
1: Кондиционер – одно из устройств автомобиля, которое можно использовать лишь по мере необходимости. Обычно компрессор кондиционера включается ременным приводом. При активации устройства немного повышается нагрузка на двигатель и растет расход топлива, из-за чего ухудшается разгонная динамика. Особенно заметны потери на автомобилях с атмосферными моторами малой мощности. Это одна из причин, почему некоторым водителям даже в жару нравится ездить с опущенными боковыми стеклами или с открытым люком, но без кондиционера. По мнению автомехаников, пользоваться кнопкой AC нужно в следующих случаях. Жарко. Кондиционер охлаждает температуру в салоне до комфортной, или влажно, потеют стекла. Кондиционер удаляет влагу, предотвращая запотевание окон. Эффективен во время дождя.
3: Как AC влияет на здоровье?
1: Жара за рулем – не просто дискомфорт, а реальная угроза безопасности. Перегретый водитель медленнее реагирует, быстрее устает и чаще допускает ошибки. Автомобильный кондиционер помогает поддерживать оптимальную температуру в салоне, снижая нагрузку на организм и сохраняя концентрацию. При разумном использовании кондиционер безопасен, но важно не создавать большую разницу температур. Дельта должна быть не более 10 градусов от уличной. Например, на улице плюс 27 кондиционер устанавливаем максимум на плюс 17. Из-за перепадов температур на испарителе кондиционера образуется конденсат. На него со временем налипает пыль, что является благоприятными условиями для появления бактерий, в тяжелых случаях плесени. Поэтому при появлении постороннего запаха при включении-выключении кондиционера стоит провести очистку системы путем распыления аэрозоля в салоне либо с помощью озонатора обеззаразить салон в целом.
3: Нужно ли нажимать на кнопку AC для профилактики?
1: Автомобильная система кондиционирования воздуха зимой практически не используется. Для охлаждения салона достаточно пустить в него забортный воздух. Однако время от времени нажимать на кнопку AC нужно даже зимой. В холодное время года рекомендуется включать кондиционер на 5-10 минут раз в месяц, чтобы смазать уплотнители и предотвратить утечку фреона. Вместе с газом в системе находится масло. Бояться нажимать на кнопку AC зимой не следует. К поломке кондиционера это не приведет. При температурах ниже 5 градусов Цельсия компрессор часто не включается автоматически из-за защиты. На новых автомобилях данный диапазон больше, до 15 градусов мороза компрессор может работать. Но в большинстве случаев нужно дать системе прогреться вместе с автомобилем, а потом уже включать AC в профилактических целях.
3: Резюмируем все сказанное.
1: Кнопка AC в автомобиле отвечает за включение и выключение кондиционера. Эта кнопка есть как в машинах с обычным кондиционером, так и в моделях с автоматическим климатом, в том числе и многозонным. Включать кондиционер следует в двух случаях – когда в салоне жарко, когда начинают запотевать стекла. Кондиционер не опасен для здоровья при условии грамотного использования и своевременной чистки системы. Зимой нажимать на кнопку AC можно и нужно. К поломке это не приведет, а лишь поспособствует долгой и беспроблемной службе кондиционера.
3: Частые вопросы.
1: Что будет, если запустить кондиционер без фреона? Исправная система просто не даст включить компрессор. Датчик давления увидит, что давление фреона недостаточно и не запустит систему. Однако надо помнить, что если автоматика неисправна, запуск на сухую будет опасен. Компрессор смазывается маслом, которое циркулирует вместе с фреоном, и без него быстро перегреется и заклинит.
3: Почему кондиционер холодит только на скорости, а в пробке перестает?
1: Обычно в этом виноват забитый радиатор или неработающий вентилятор. Без набегающего потока воздуха система перегревается и уходит в защиту, отключая компрессор.
3: Главное о проблемах с кондиционером в машине.
1: Кондиционер работает за счет циркуляции фреона, который охлаждает поступающий в салон воздух и отводит тепло на улицу через радиатор. Самая частая причина, почему кондиционер не дает прохлады – недостаток фреона, хладагента, забитый радиатор или неработающий вентилятор. Если фреон уходит менее чем за 3 года, нужно искать утечку в системе. Проверить работу кондиционера без сервиса, помимо факта охлаждения салона, можно по звуку включения компрессора, работе вентилятора и температуре трубок. Запуск кондиционера без фреона потенциально опасен. Аварийный датчик давления может не сработать, и компрессор начнет работать без смазки. Современные сложные системы требуют диагностики с подключением сканера бортовой диагностики.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ваня Дмитриенко весь в делах. В этом месяце он активно штурмует музыкальные чарты и готовится к грандиозному карьерному этапу. И, конечно, продолжает радовать нас новыми синглами. Кроме того, Ваня ярко выступил на масштабной церемонии премии Муз-ТВ-2026 «Движение», где представил специальный мега-микс из своих главных хитов «Силуэт», «Настоящая» и, конечно, «Шелк». А в августе этого года, кстати, состоится его первый стадионный концерт в Москве, к которому он сейчас активно готовится. Ну что же, желаем Ивану не сбавлять обороты, творческих успехов ему и всего самого наилучшего. А сейчас узнаем, чего же желает Кайя и кому.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пур.

0: А знаете ли вы,
1: как создать портрет? Взять кисть, карандаш, краски, а можно молоток и лист стекла. Именно так работает швейцарский художник Саймон Бергер. Плотник по образованию, он долго экспериментировал с материалами, пока не взялся за лобовые стекла старых автомобилей. Нанося тысячи тонких, контролируемых ударов, он не разбивает стекло, а рисует на нем. Каждая трещинка – это как мазут кисти. Сложнейшие портреты и изображения возникают из паутины сколов. Хрупкость материала становится главным инструментом. Теперь его шоу собирают полные залы, а работы продаются на мировых выставках. Настоящая магия, рожденная из хруста и терпения.
0: Теперь буду знать.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Друзья, с нами на связи, вернее, в студии снова Полина Каргина с пачкой новостей из главной площади города, где сейчас празднуется День молодежи. Ну что ж, Полина, поделись, нам очень интересно.
1: Да-да, друзья, я думаю, вы соскучились за тот час, что меня не было в эфире. Я снова сходила на главную площадь Анадыря, я снова зарядилась впечатлениями, и сейчас немножко вам расскажу, что там происходит. В принципе, на площади много разных площадок работает. Лично меня больше всего радует викторина. Я люблю что-то пытаться отгадывать или кринжевать неправильных ответов.
0: Давай-ка нам задать вопросы.
1: Ну, так, в прошлый раз у меня уже вопросы были. В этот раз, например, нужно было по фотографии угадать модель танка или на каком гербе или флаге изображен автомат Калашникова.
0: Ну, это прям не женский вопрос, я хочу тебе сказать. С Геральдикой вообще я очень плохо дружу.
1: Вот, кстати, я люблю Геральдику, ну, потому что я люблю там странные гербы из разряда с бобром, но на моей памяти нет такого именно с автоматом. И я сейчас, после того, как выйду из эфира, пойду гуглить.
0: Потом обязательно мне расскажи, интересно.
1: Да, да, я обязательно тебе расскажу, ты первая узнаешь. Так вот, собственно, викторины, вопросы из разных сфер, а еще там большой шатер МЧС развернулся и открылся в нем страйкбольный тир. И туда, честно говоря, прям очередь выстроилась. Я в первый раз, когда была на площади, видела эту очередь, но я не могла понять, что, зачем, почему там очередь, вроде там не еда. А вот, оказывается, очень заинтересованные люди в страйкболе. И очередь стала больше, когда я уже второй раз вышла на площадь. Дети на специальном большом поле играют в твистер.
0: Там вау, такое... я обожаю твистер.
1: Я его не очень люблю, но это достаточно интересно с точки зрения того, что там прям увеличенное поле, и я такое впервые видела.
0: А я как-то играла в такой огромный твистер в городе Санкт-Петербург, была на фестивале вот как раз настольных игр, и там был гигантский твистер, нас была целая толпа, мы друг на друге, это настолько вообще здорово, так поднимает настроение, супер.
1: Да, там тоже несколько деток на игровом поле, и они невероятно какие-то фигуры изображают. Ну, в принципе, для твистера это база. А еще рядом в огромные шашки играют.
0: Вау! Прям... Слушай, ну, прям очень классные сегодня активности.
1: Да, а шашки, я особенно была удивлена. Я сначала думала, что дети с подушками носятся.
0: Почему подушки?
1: А потому что шашки, они размером вот с круглые такие подушки, которые обычно на стульях, на диванах.
0: А, это не подушки, это шашки.
1: Я, честно говоря, захотела себе такие шашки домой. Думаю, на них было бы очень комфортно лежать. А еще участники активностей на площади расписывают шоперы, кепки, деревянные фигурки друг друга. Вообще все, что можно расписать, мне кажется, они там уже расписали и продолжают. Очень много, кстати, ходит людей с аквагримом, о котором мы говорили. Я сама себе каюсь, ничего не нарисовала, но я зарядилась, глядя на людей с рисунками на лице, там, типа, огромные звездочки на пол лица. Ой, красотища, красотища, все яркое, все прекрасное. А еще есть станция «Письмо герою». Ну, как следует из названия, жители пишут письма для участников СВО. И это, кстати, акция не одноразовая. Она открывается на некоторых городских мероприятиях. Например, вот на моей памяти письма на фронт писали в апреле в рамках «Диктанта Победы». Ну, а еще развернут традиционный обжорный дворик, как я его называю. Предприниматели Анадыря продают еду и напитки, и, конечно же, всю площадь застилает аромат шашлыка.
0: Шашлыка, да. Я вот поэтому окна не открываю в студию, потому что дико хочу есть, и вот этот запах, ой, я не знаю, запах лета.
1: Да, и вот только-только еще концерт начался. Вот буквально несколько минут услышала звуки со сцены, как раз когда заходила в здание радио. Увидела на сцене нашу любимую певицу Анастасию Кашурникову.
0: Да, да, кстати, я чуть-чуть приоткрыла, потому что услышала тоже звук, стало интересно, и я услышала, как она поет.
1: Да.
0: Здорово.
1: Уже привычный для нас голос, мне кажется. Если я ее голос слышу, то я сразу начинаю озираться вокруг, такая, где праздник? Что происходит? Где что празднуют?
0: Голос праздника.
1: Да, да, да, да. И одним из главных событий, как я уже раньше говорила, но, друзья, я вам повторю. Одним из главных событий этого концерта будет выступление венской певицы Гиавы Кураженки Чукотки. И вместе с ней будет выступать молодежный ансамбль национального танца «Эрку». И могут посмотреть все желающие. Концерт вот недавно начался, он идет. Поучаствовать в активностях, послушать музыку все старше 6 лет могут. Прибегайте на площадь, наслаждайтесь.
0: Друзья, торопитесь, это был очень классный, интересный обзор, спасибо тебе, Полина. Если бы я не находилась сейчас в студии, я бы уже была там, играла бы в твистер, я не знаю, стреляла бы там из страйкбольного ружья. В общем, очень классное, классное мероприятие, спасибо организаторам, конечно, за них. Полина, тебе огромное спасибо за такой классный репортаж. Ну что ж, друзья, это была Полина, Полина Крагина с коротким репортажем с нашей главной площади. Торопитесь, не опоздайте, там очень здорово. Ну а наш эфир продолжается.

Ну что ж, друзья, на этой замечательной ноте эфир мой подходит к концу. С вами была Ксения Волкова. Я желаю вам отличного дня, хороших выходных и до встречи на радио Пруга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Опубликованы полные схемы трейла «Золотая Чукотка Ультра». Участникам предложили три дистанции – 13, 30 и 40 километров. Самая короткая включает тундру и подъем на гору Большую. Маршрут на 30 километров сложнее. Он пройдет через заболоченные участки, Гудым и бетонный тоннель старой базы хранения ядерного оружия. Самый длинный забег станет и самым сложным. По словам одного из организаторов Ивана Петрова, на отдельных отрезках участникам будет особенно тяжело.
2: 40 километров будет пролегать через ближайшие горы, через тундру и захватят самые значимые, самые яркие места, которые находятся, можно сказать, в шаговой доступности. 85% примерно этой дистанции – это чистый бег по грунтовым дорогам, причем и вверх, и вниз. И даже будут такие злые участки, на которых, наверное, единицы смогут бежать. И примерно 15% дистанции – это технические участки, такие как подъем в гору, по каменистой поверхности, это переходы определенных треков по Куруму, то есть по камням, и, конечно же, куда уж мы без тундровых болот, которыми богат наш край, и здесь участники пробегут именно по сухим болотам, по сути, по траве, которая имеет такую немножко качкообразную форму.
1: Подать заявку можно до 15 июля. Для жителей Чукотки участие сделали бесплатным. Напомню, соревнования пройдут 19 июля в угольных копях и станут частью фестиваля «Берингов пролив». Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Пока известно о 10 пострадавших. Их направили в больницу. По словам медиков, угрозы их жизни нет. Губернатор сообщил также, что локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы. Повреждений среди жилых объектов нет.

В России расширили период льгот на проезд для детей военных. Теперь совершеннолетние дети военнослужащих, окончившие школу, находящиеся в процессе поступления, смогут пользоваться положенными льготами и летом. Ранее мера была доступна либо для детей младше 18 лет, либо до 23 лет, но для тех, кто продолжает учебу по очной форме. Лето между выпуском из школы и зачислением в вуз или колледж выпадало из этого периода. И в завершении выпуска Дальний Восток обогнал южные регионы по темпам роста бронирования отелей. По данным исследователей, лидером по приросту гостиничных бронирований на июль и август стала Магаданская область, показавшая скачок на 82%. Забайкальский край прибавил 57%, Камчатка – 24%. Растет и спрос на отдых в центральной части страны и других субъектах, например, в Подмосковье, Казани, Воронеже, Ярославле и на Алтае. И на этом на сегодня все. До встречи в эфире!

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Северный, Иркайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юльевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101,6 FM.
1: Радио «Пурга»

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Знаете ли вы?
1: Сегодня мы привыкли к мультфильмам, где у каждого героя есть характер. А задумались ли вы, кто был самым первым? Знакомьтесь, динозавр Герти. В 1914 году аниматор Уинзер Маккей создал короткометражку, где она оживала на экране. Она слушалась команды, капризничала, плакала и шалила. Для зрителей того времени это было чудо. Нарисованный персонаж вел себя как живой. Герти заложила основу всей мультипликации, доказав, что анимация – это не просто движущиеся картинки, а способ рассказать историю и вызвать у зрителя настоящие эмоции. Прабабушка всех мультяшек.
0: Теперь буду знать.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вам не хватает свежих идей, есть отличный творческий лайфхак. Называется фрирайтинг. Это особая практика письма, которая помогает раскрепостить мышление. Расслабьтесь, откройте документ, засеките 20 минут и начните просто записывать поток мыслей. Не думайте о грамматике или стиле, не останавливайтесь. Задавайте себе вопросы прямо в тексте. Именно в такой хаотичной игре ума часто рождается самый неожиданный и яркий порыв.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр — это, конечно, Урал М62, настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно, всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Уралы без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: на вкус.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем.
1: Первое правило Коломны. Забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки – с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Вооружаемся ножами и досками, будем куховарить. Я очень люблю тыкву, добавляю ее в молочные каши и запеканки. А вам сегодня предлагаю рецепт салата с запеченной тыквой. Для него нам понадобится свежая спелая тыква. Очистим ее от семян и нарежем на продолговатые полоски или квадраты. Главное, что после у нас получились кубики для салата. Запекаем при 180 градусах до мягкости. Остужаем, снимаем кожуру и режем кубиком. В блюдо выкладываем салатный микс, тыкву, добавляем сыр страчателлу, кедровые орехи и заправляем смесью 2 столовых ложек оливкового масла, 1 чайной ложкой бальзамического уксуса, чайной ложкой меда и 2 столовыми ложками апельсинового сока. При необходимости салат можно немного подсолить. Пикантный легкий перекус уже перед вами. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
1: Сели, поели!

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда мы мерзнем, то нос краснеет, а вот пальцы синеют. А почему? Если коротко, то это явление связано с тем, как организм пытается справиться с холодом, регулируя таким образом кровообращение. Когда тело охлаждается, кровеносные сосуды на коже сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла, что помогает сохранить внутреннюю температуру. Однако нос, будучи более чувствительным к холодным воздействиям, в первую очередь реагирует увеличением кровотока. Это явление называется гиперемией, и оно вызывает покраснение носа. В то же время на пальцах рук и ног происходит противоположный процесс. Чтобы сохранить тепло, в более важном органах сосуды на пальцах сужаются еще сильнее, ограничивая приток крови и кислорода. Это приводит к побледнению и даже появлению синевы на коже, состоянию, называемому цианозом.

0: Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радио «Пурга», которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101.6 FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Черный цвет считается самым элегантным и торжественным из всех существующих. И мы так привыкли к этому положению вещей, что даже не вспоминаем о том, что еще несколько веков назад он считался исключительно траурным. Кто же совершил черную революцию в моде? В 16 веке некая красавица из Франции по имени Диана де Пуатье похоронила мужа и решила до конца жизни носить черный. И даже став официальной фавориткой французского короля Генриха II, она себе не изменила. Ну что ж, король так ее любил, что пошел на поводу своей прелестницы, он тоже начал одеваться в черное. Так Диана де Пуатье доказала всей стране, что траур моде не помеха. Кстати, черный цвет удивителен тем, что на самом деле его не существует. Согласно теории цвета, черный – это отсутствие цвета. Дело в том, что черный предмет не отражает ни одной электромагнитной волны, сетчатка глаза не реагирует, и все объекты этого цвета кажутся меньше. Вот почему черная одежда нас и стройнит. Что объединяет всех женщин на планете? Желание быть красивой, конечно же. Но если природная красота в классическом понимании дается не всем, то вот сделать себя привлекательной по силам каждой из нас. Подумайте, за счет чего вас привлекают другие люди. То, что вас восхищает в окружающих, это и есть те качества и способности, которым стоит поучиться и сделать своим вторым «я». Это может быть уверенность, ощущение собственной ценности, осознание своей красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость, или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-30-61 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: знаете ли вы?
1: Капибара – это гигантский добродушный грызун, который обожает компанию. Они живут большими дружными семьями, иногда по 20-30 особей. Вместе пасутся, вместе купаются и даже вместе спят, тесно прижавшись друг к другу. Это помогает им сохранять тепло и чувствовать себя в безопасности. У них сложная социальная жизнь. Они общаются звуками, заботятся о чужих детенышах и всем коллективом следят за приближением хищников. Капибара – символ гармонии и спокойствия. Настоящий мастер релаксации в хорошей компании.
0: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1918 год. Время великих потрясений.
5: Ну, товарищ Иванов, отрядом можешь командовать?
6: А то.
5: А дивизии?
6: Конечно.
5: А армии?
6: Естественно.
5: Ну а фронтом? Целым фронтом смог бы?
6: Малость подучиться бы и смог бы, товарищ комиссар.
5: Ну что ж, тогда наш реввоенсовет может быть спокоен. Принимай фабрику по производству игрушек. Будешь руководить. Попробуй только не выполнить план. Правда, товарищ Берия?
4: Так, 28 июня 1918 года в России все крупные промышленные предприятия были национализированы и перешли в подчинение к рабочим и крестьянам.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы быстро убрать крошки и пыль из-под клавиатуры, используйте клейкую часть стикера закладки. Согните ее пополам, липкой стороной наружу, чтобы получился острый угол. Аккуратно проведите этим импровизированным инструментом между рядами клавиш. С жиром он не справится, но пыль соберет отлично.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 часов.

0: часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг.
1: На Чукотке 9 часов.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пары минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Переоценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в городок, где синие озера встречаются с вековыми соснами, где гранитные валуны хранят свои тайны, а воздух сам по себе. Отправляемся в Сортавалу. Небольшой городок у самой границы с Финляндией. Всего 20 тысяч жителей, но поверьте, не заехать сюда хотя бы на денек было бы преступлением, потому что здесь есть все.
2: Приключения начинаются.
1: И начнем мы, конечно же, с его главной жемчужины – горного парка Рускеала. О, друзья мои, если вы хоть раз мечтали увидеть изумрудно-зеленую воду, заключенную в чашу из мраморных скал, вам сюда. Когда-то здесь добывали мрамор, которым украшали Исаакиевский собор и сам Зимний дворец в Санкт-Петербурге. А теперь бывшие карьеры превратились в фантастические затопленные озера. Цвет воды невозможно передать словами. То бирюзовый, то голубой.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: И, кстати, если вы приехали с детьми, это место точно их покорит. По парку проложены удобные тропинки, есть смотровые площадки, а самые смелые могут прокатиться по реке на специальной самоходной платформе. В Рускеале можно гулять целый день. Только небольшой совет. Даже если светит солнце, возьмите с собой куртку или дождевик. Северная погода любит удивлять.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Но Сортавала – это не только потрясающая природа. Обязательно загляните в исторический парк «Бастион». Там вас ждет музей эпохи викингов – крепость Черного Медведя. Представьте, вы оказались среди настоящих построек времен викингов. А если захотите, то сможете принять участие в мастер-классе и своими руками прикоснуться к древним ремеслам. Это одинаково интересно и взрослым, и детям. Малыши обычно в полном восторге. А пока они погружаются в приключения, вы сможете познакомиться с богатой историей края, временами Древней Карелы, периодом шведского владычества и непростой судьбой Сортавалы. Ну и какой же визит Сортавалу без самого волшебного ритуала?
2: Следующая точка назначения.
1: Отправляйтесь на набережную Ладожского озера. Среди гранитных валунов лежит он – камень желаний. Местные легенды гласят, стоит прикоснуться к нему, загадать от всей души самое заветное и улыбнуться – и оно обязательно сбудется. Я не знаю наверняка, как он работает, друзья, но желаний ему загадывают великое множество. Главное, загадайте что-то по-настоящему важное для себя и своих близких. И, конечно, не забудьте сфотографироваться на память.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: А потом не спешите уезжать. Просто прогуляйтесь по набережной. Посмотрите, как закатное солнце играет в Ладожских водах. Прислушайтесь к шуму соснового бора. Вот она. Та самая северная магия, ради которой мы сюда приезжаем. И всей семьей, и просто, чтобы отдохнуть душой.
2: Конец пути.
1: Так что, друзья, может быть, именно в этом году вы своими глазами увидите изумрудные воды Рускеалы, прикоснетесь к тайнам эпохи викингов и загадаете самое заветное желание у камня желаний. Собирайте рюкзаки, зовите родных и в путь навстречу новым открытиям.
0: Помните, где бы вы ни были... Вместе далеко пойдем.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок. Потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья с аттракционами», поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Nine brown eyes.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Всем привет. С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Когда мы собираемся провести вечер с подружками, то и закуски на столе хочется, чтобы были соответствующие женским настроениям. Легкие, нежные и необычные. Сегодня я предлагаю вам два рецепта простых салатов, которые идеальны для девчачьей вечеринки. Надевайте фартуки, будем готовить. Для первого салата нам понадобится руккола, апельсин, вареная свекла, кедровые орехи и дижонская горчица. Свеклу и апельсин нарезаем кубиком, соединяем с остальными ингредиентами, немного посолим и добавим сыр фета и хорошо перемешаем. Для второго салата возьмем салатный микс с рукколой в составе, спелую грушу, сыр с плесенью или мягкий творожный сыр, кедровые орехи и бальзамический соус. Мелко нарезанную грушу соединим с листьями. Сыр с плесенью необходимо накрошить прямо в салатник. А если возьмете творожный сыр, то с помощью чайной ложки добавьте его в салат небольшими кусочками. Полейте бальзамическим соусом и посыпьте кедровыми орешками. Готово! Можно дегустировать! Такие салаты придутся по вкусу и вам, и вашим подружкам. При этом не нанесут ущерба вашей фигуре. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
1: Сели, поели!

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: И олени пасутся под музыку.
2: Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Полдень на Чукотке, время новостей на радио «Пурга». Сегодня воскресенье, 28 июня. В студии Оксана Малютина. Здравствуйте. В Анадыре появится новый мурал в честь медиков. Победителей творческого конкурса юных художников наградили в окружной столице. Торжество прошло на концерте в честь Дня медицинского работника «Герои в белых халатах». Конкурс детских рисунков «Спасибо медикам» был организован Медицинской ассоциацией Чукотки при поддержке администрации окружной больницы и Департамента здравоохранения. По итогам голосования медицинского сообщества третье место занял Игорь Шмырин, второе место присуждено Милене Яшиной, а победителем конкурса стала Екатерина Кизюн. Работы участников лягут в основу большого мурала, который планируют сделать уже в этом году. Рисунок появится на торце дома номер 4 по улице Беринга со стороны лицея. Помочь с проектом взялся предприниматель Владислав Зотиков. Кинофестиваль «Золотой ворон» представил Чукотку в Турции. В Измире началась большая культурная программа. Турецкая публика увидит фильмы об Арктике, анимацию, фотовыставку и примет участие в обсуждениях с авторами. Площадкой стал местный университет, где проходят Дни Чукотки и киномарафон арктического фестиваля «Золотой ворон». Губернатор Владислав Кузнецов в обращении к участникам отметил, что кино самого восточного региона России на турецкой земле становится важным шагом к взаимопониманию и показывает, что искусство не знает расстояний. Он также сообщил, что в следующем году на Чукотке планируют провести Дни турецкого кино.